Поднялся быстрый к речи. Вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем...

Желаточек, это шоколада, шоколадное мороженое сейчас не особо в трендах, в отличие от дофаминового какао. Есть такое. Тасяне Хандры говорят прям спасение. Рецепт его прост. Размять половину банана, добавить кружку горячего молока и две ложки какао. Все это недолго проварить и пить горячим. Пробуем, по желанию. Здесь на Retro FM ждем скорого музыкального появления команды Joy и Леонида Агутина. В столице 3 часа, практически 20 минут.

0: Как только Константин Никольский допоет, к нам на Ретро ФМ потянется Рики Мартин. Точно потянется, а не как было с Грузией летом, где за день до выступления Рики отменил концерт. Деньги, конечно, закупленные билеты были возвращены, но, как говорится, осадочек остался. В столице 3 часа 35 минут. Никуда не разбегайтесь.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Относительно недолго, немного, что ли, осталось времени до подобных разъездов в этом году. Все, конечно, зависит от погоды, но так вроде ближе к ноябрю закроется самокатный сезон, самокатный прокат. Некоторые, наверное, ждут, не дождутся подобного. Столица 3 часа 49, уже скажу, минут. На Ретро-ФМ до финала этого часа успеет отметиться Рики Повери и Джо Дассе.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Не так давно один из Bad Boys Blue был решительно настроен переехать в российскую глубинку. Весной прошлого года были подобные новости, но, похоже, нет, или все согласно выражению обещанного. 3 года ждут в столице, 4 часа 20 минут. Далее ждем, ждем не 3 года, ждем и слушаем на Retro FM песню из 12 столиков.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: В некоторых случаях специалисты не требуются, не помогут. Все как бы решает самолечение. Хоть и говорят иначе, но вполне отоспаться, выспаться после насыщенной трудовой недели. Можем мы самостоятельно, без лишних советов. Так понятно, что делать, пока выходное время позволяет. Отдыхаем в целом, пока отдыхается, расслабляемся. Ждем скорого музыкального появления на RetroFM. Phoebe Cates и Андрей Держин. Столица 4 часа 35 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Еще прям хат, еще горячие, явно не остыли. Актуальные общие астрологические суждения для нас. Сейчас они попались на глаза в канале Макси. Думаю, дай-ка озвучу. Согласно этим астропрогнозам, это субботнее утро начнется мягко и бодро. Вот после полудня захочется движения и ясности. Вторая половина дня потребует быстрых решений. Что делать с этой информацией? Ну уж сами разберетесь. Звезды сказали, я пересказал. Зовут меня Дмитрий Майоров. Те, кто музыкально, впереди на Ретро-ФМ. Лайнел Ричи и Кармен. Столицы. 5 часов 20 минут. Всем не скучного отдыха.

История местами удивительна. Видел сейчас факт, что самураи были официально упразднены в 1867 году. Первый факт был придуман в 1843, а Авраам Линкольн был жив до 1865 года. И как бы существовало 22-летнее окно, в течение которого самураи как бы могли отправить факс Линкольну. Так, возвращаемся к актуальному времени. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Аква.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если бы Тони Эспозито в свое время отвечал за некоторые ключевые фразы в некоторых мультсериалах, например, как «Сейлор Мун», то вместо «Лунная призма, дай мне силы» вполне вот могла бы пойти «Калимба до луны», да, придумав и всякое. Ну, а если серьезно, всем не скучного отдыха. Ретро FM — это Bad Boys Blue и Джей Ло на ближайшее в столице 6 часов 19 минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
13: Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554 20.

пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Если что, это как-то недостаточно alright, недостаточно в порядке, как вариант, можно сделать какао-брейк. В интернетах советуют избавиться от стресса и осенней хандры, ну или просто плохого настроения, при помощи дофаминового какао. Необходимо размять половину банана, добавить кружку горячего молока и две ложки какао. Все это недолго проварить, пить горячим. По желанию, проверяем рецепт. Ну а здесь на RetroFM ждем Рики и Повари и команду Санкт-Петербург. В Москве 6 часов 35 минут.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Вальнар Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

С этой мелодии, с этой истории в целом стартовала история Blue System. С ней новый проект Дитера Волина дебютировал, заявил о себе. И если смотреть на некоторые факты, Дитер более ответственно подходит к музыке, чем, например, к выбору названия для коллектива. Он был придуман спонтанно. Дитер поймал, что ли, подсказку глазами, увидел на заклепках своих джинсов такое вот название, и в итоге появилась команда Blue System. Хотя, может быть, он думал наперед, и это выйдет как уже готовый фирменный мерч команды. Ну, всякое может быть, хитер Дитер Волин. В столице 6 часов 49 минут на Ретро FM. Скоро услышим Майкла Джексона.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней...

mundo se ve que muere. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Мастера многоголосия, три брата, что ли, музыкальных акробатов, Bee Gees на RetroFM. Как-то им была посвящена программа You в подкастах на retrofm.ru. Обычно можно найти выпуск. Сегодня, в эту субботу, с 13 до 14 по Москве, героем, точнее, героиней программы You с Юрием Гурьяновым станет Уитни Хьюстон. Не пропустите. Ну, а в самые ближайшие минуты встречайте в эфире Таниту Тиракам и Данка. Столица, 7 часов 21 минута.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

Как в некоторых случаях говорится, не знал и забыла. Но история не про это, а про то, что у подростка в Польше обнаружили редчайшую способность. Он еще примерно никто, как говорится, там 0,1% среди всех людей в мире, обладает сверхавтобиографической памятью. Он может в мельчайших подробностях вспомнить все, что было с ним. Может описать в подробностях, ну, практически любой день своей жизни. В таком случае, наверное, лучше совсем не косячить, а то, как у нас бывает, раз, и вспомнится всякие промахи, уснуть не дают. А в его случае они и не забываются. Такое бывает. В столице 7 часов 36 минут. Кто куда, Сандра и ATB приближаются к нам на ретро-ФМ.

сначала шаг вперед, а там уже повороты налево, направо пойдут. Двигайтесь в сторону дома. Просто мне уже пора выдвигаться. Вставляю вас на Red FM, компания Андрея Мариева. Встречайте его ровно в 8 по Москве, сразу после Рика Эсли. Все, услышимся. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем не скучного отдыха.

0: Вот так вот всю ночь летаешь, летаешь, потом хлоп и будильник. Но эта история большей частью подходит для будней дней, а вернее субботнее утро, оно с этим чаще всего не связано. Правда же, друзья? Ну, у вас ведь не так было? Группа «Браво» на Ретро-ФМ в 8 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Вам желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Но поехали, давайте прогнозировать. 26 сентября на календаре суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Не расслабишься. Овны, сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы, внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на жизнь. Близнецы, есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп, не торопитесь с выводами. Раки, интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы, и ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными, и это важно принимать во внимание. Девы, следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы, день идеален для шага вперед. Главное, мыслить реалистично. Скорпионы, во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы, сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги, не навязывайте близким свое мнение. Водолеи, вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Рыбы, в денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И вне зависимости от того, что у нас на календаре у нас уже практически середина осени, и погода соответствующая местами, настроение, звучащее и передающееся музыкой ретро-ФМ, не меняется. Постоянно в плюсе, постоянно в тонусе, друзья, по-другому быть не может, когда звучат такие песни. Рики и Повери на ретро-ФМ, 8.20, меня зовут Андрей Мореев, всем желаю доброго утра.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже сегодня в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 500 54 20.

0: «Я занят, позвоните позже», как бы говорит Алена лирическому герою, и имеет право, потому что день выходной, куда хотела, туда и поехала. В 8:30 в столице, а у нас тут крути не крути, куда не хочешь, хочешь новости. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Доброе утро. В России с 1 октября проиндексируют тарифы на железнодорожные перевозки дальнего следования. Цены вырастут более чем на 9%. Повышение затронет прежде всего плацкартные и общие вагоны, а также перевозки багажа. Конечная стоимость билета будет зависеть от маршрута, даты поездки и сезонных коэффициентов. Изменения не коснутся цен на СВ, купе и скоростные поезда. Их стоимость формируется с учетом спроса и количества свободных мест по системе динамического ценообразования. В Кремле указали на важность минимальной паузы в работе Госдумы. Комментируя указ президента, пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что у Нижней палаты парламента большая повестка дня и необходимо не допускать каких-то перерывов, связанных с выборами. Согласно закону, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но президент может созвать заседание ранее. Накануне, напомню, был подписан указ, по которому первое заседание Госдумы 9-го созыва пройдет 30 сентября. Татьяна Голикова заявила об увеличении числа зрителей российских фильмов в прокате. Как отметила вице-премьер, введенные санкции не только не достигли цели отменить русскую культуру, но и послужили стимулом для ее развития. Заметно возросло российское кинопроизводство, которое заняло значительную часть в прокате. Ограничения дали также импульс развитию дистрибуции отечественной киноиндустрии на новых рынках. Россия и Вьетнам могут увеличить количество взаимных авиарейсов до 210 в неделю. Сейчас между странами выполняется около 80 рейсов еженедельно. Как пишет Интерфакс, расширение авиасообщения позволит сделать поездки доступнее и увеличить турпоток. По итогам года он может превысить 2 миллиона человек, что станет абсолютным рекордом за всю историю авиасообщения между странами. Синоптики назвали сроки прихода заморозков в столичный регион. Согласно климатическим нормам, это случится во второй половине октября, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. По его словам, в первую декаду следующего месяца метеорологи не видят риска резкого похолодания. При этом дальше по климату вполне возможен приход заморозков и ночных отрицательных температур. Тогда же может выпасть и первый мокрый снег. Анонсы выпуска курса валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

Вот, знаете, друзья, сказали, утро будет бодрым, значит, делаем. Сисикечная Ретро FM, 8 часов и 35 минут. Скоро дуэт Me and My, Юрий Антонов, Кулио Иглесиас на Ретро FM. Музыка совершенно разная, но, согласитесь, одинаково любимая, одинаково наполняющая наши юные сердца.

0: Все продолжается, друзья. И жизнь, и любовь, и, кстати говоря, многие проблемы, которые сопутствуют и жизни, и любви, никуда не деваются. Но этим и не скажу, что хороша жизнь, но это неотъемлемые ее качества и свойства. Дуэт Me and My на Retro FM в 8 часов почти 50 минут. Весьма жизненно. Дальше Сандра и веселые ребята.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: И безо всяких вариантов. Люби и точка. Да, друзья, дубы колдуны на Ретро-ФМ 9.06. Доброго всем утра.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 26 сентября, суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Овны. Сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы. Внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на жизнь. Близнецы. Есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп и не торопитесь с выводами. Раки. Интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы. И ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными, и это важно принимать во внимание. Девы. Следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы. День идеален для шага вперед. Главное – мыслить реалистично. Скорпионы. Во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы. Сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги. Не навязывайте близким свое мнение. Не давите. Водолеи. Вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Ну и рыбы. В денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: С одной стороны, честность в отношениях, да и во всем прочем, приветствуется, но без притворства жизнь была бы не настолько многогранной, не настолько многоцветной и многозвучной, согласитесь, друзья. Есть в этом что-то такое, что заставляет жизнь играть новыми красками, если кто-то притворяется. Демис Русос на Ретро FM, 9 часов почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207 10 35. 207 10 35.
7: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: УАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
15: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
16: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
18: 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Даже утром выходного дня ободряющие, как нынче принято говорить, мотивирующие песни – это, друзья, дорогого стоит. Рикардо Фолли и его утверждение, что ты находишься на верном пути на ретро-ФМ, звучит именно в это время, то есть не ранним субботним утром. 9:30 в столице. Итак, 9:30, самое время для новостей, подоспевших к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. В Центробанке заявили о планах устранить практику выдачи потребкредита под видом рассрочки. Регулятор намерен запретить такие недобросовестные действия. Как отметил глава департамента поведенческого надзора Сергей Колганов, ведется постоянный мониторинг рынка, а когда микрофинансовая организация, банк или маркетплейс предлагает продукт рассрочки, специалисты смотрят, насколько это действительно соответствует условиям. В случае нарушений регулятор готов устанавливать ограничительные меры. Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз из Армении молочной и рыбной продукции. Ереван не предоставил подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве. От инспекционного органа республики поступали только ходатайства и гарантии, а этого недостаточно для снятия введенных ограничений. Ранее Москва из-за выявленных нарушений ограничила ввоз армянских товаров от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов, рыбной и молочной продукции. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%, при этом спрос на размещение в России сократился до 38%. Как пишет «Известия», самым популярным направлением остается Таиланд, почти треть иностранных бронирований приходится на него. На втором месте Турция, спрос на которую вырос на 80%. Также в числе востребованных направлений Вьетнам и Китай. Средняя стоимость проживания за рубежом при этом выросла до 18 тысяч рублей за одну ночь. Синоптики анонсировали возвращение теплой погоды в столичный регион. На следующей неделе столбики термометров могут зафиксировать отметки плюс 19 градусов. Как сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов, прогноз очень благоприятный. Если в последние дни в Москве и области наблюдались переменные облачности и небольшой дождь, то в выходные будет суше, а на следующей неделе дневная температура станет подниматься до плюс 19. Такой погода будет минимум до 4 октября. Социальный фонд назвал самые популярные имена в России в текущем году. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, самым популярным мужским именем у новорожденных в стране является Михаил. Чаще других имен родители также дают сыновья именам Александр и Артем. Это второе и третье по популярности имена среди мальчиков. Замыкают топ-5 самых распространенных мужских имен Матвей и Тимофей. Что касается женских имен, то самым популярным именем в этом году стала София. Второе и третье место по популярности у девочек заняли Анна и Ева. А замыкает топ-5 самых распространенных женских имен Мария и Василиса. Конец выпуска. Курсы валют. На выходные понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра.

0: И вопреки довольно мрачной жизненной философии от Криса Ри, друзья, я вам, во-первых, пожелаю доброго субботнего утра и всем, кто за рулем, пожелаю доброго пути. А во-вторых, сообщу, что, как всегда, по субботам в 13.00 на Ретро-ФМ выходит программа «Ю», где Юрий Гурьянов рассказывает не только музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко звучащими записями ваших любимых исполнителей. И сегодня с 13 до 14 с вами Юрий Гурьянов и рассказ о творчестве Уитни Хьюстон. Не пропустите!
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gue всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
8: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
7: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: В воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Мы говорим CCH, подразумеваем бодрость, драйв и, несомненно, хорошее, можно даже сказать, танцевальное настроение, когда слышим песни в ее исполнении. 9 часов и почти 50 минут в столице. Дальше Beatles и Юрий Шатунов.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой... Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Но вот песни «До темна» и «Глотки», они обычно, конечно, не тет-а-тет происходили, а в компаниях более расширенных. Ну да ладно, не будем придираться уже к подробностям. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня это 26 сентября, суббота. Утро начнется мягко и бодро, а вот вторая половина дня потребует быстрых решений. Овны. Сегодня честность с самим собой – лучший компас. Она убережет от ошибок и последующих лишних сожалений. Тельцы. Внутренние трансформации поначалу будут почти незаметны, но в итоге окажут ощутимое влияние на вашу жизнь. Близнецы. Есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сбавьте темп и не торопитесь с выводами. Раки. Интуиция сегодня будет на пике, но и чувства могут зашкаливать, поэтому повремените с важными решениями. Львы. И ваши, и чужие суждения могут быть слишком категоричными, и это важно принимать во внимание. Девы, следите за тем, кому и что вы говорите. Сегодня вы можете попасть в неприятную ситуацию из-за неправильно понятых слов. Весы, день идеален для шага вперед. Главное – мыслить реалистично. Скорпионы, во второй половине дня добавьте активности, чтобы сбросить напряжение. Стрельцы, сочетание мечтательности и порыва действовать сделают этот день удачным. Козероги, не навязывайте близким свое мнение. Водолей. Вы легко сможете найти баланс между своими интересами и пожеланиями собеседника. Ну и рыбы. В денежных вопросах вам стоит избегать импульсивных решений и туманных схем.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Но вот сейчас в тени стоять как-то не очень хочется, наоборот, есть желание вылезти на солнышко, косточки погреть, насладиться хорошей погодой. Юрий Антонов на Retro FM, конечно же, совсем не о погоде в 10 часов и 20 минут. Совсем скоро услышим Криса Кельми и Кмаро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
11: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
12: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
14: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
15: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790-й километр трассы М7.

0: Есть такое мнение, что все встречи, которые в нашей жизни происходят, не случайны, поэтому каждая встреча — это повод задуматься, как минимум, а потом хорошо выспаться. Десять тридцать в столице. Самое время новости послушать. Марат Бекметов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили больше 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Как заявили ТАСС в ведомстве, динамика обусловлена влиянием спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок, от трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Ранее «Коммерсант» писал, что оптовая стоимость минтая выросла более чем на 2% за неделю, на 10% за месяц и на 59% в годовом выражении. В НАСА началась финальная оценка готовности миссии «Крю-13» к предстоящему полету на МКС. Запуск корабля «Крю Dragon» планируется осуществить 1 октября в 18:10 по московскому времени. Примерно 9 часов спустя должна состояться стыковка с МКС. В состав экипажа входят астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, астронавт канадского агентства Джош Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Он полетит на американском корабле по программе перекрестных полетов. Синоптики спрогнозировали теплый октябрь. В европейской части России температура в следующем месяце ожидается на 2-4 градуса выше нормы, а дефицит осадков составит 30-40%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Что касается ближайших дней, то в столичном регионе распогодится. В эти выходные днем будет 16-18 градусов, но завтра местами возможен небольшой дождь. Бренды из 24 регионов станут участниками 7-й московской недели моды. Она стартует сегодня в Манеже и соберет талант дизайнеров из разных уголков России, еще больше десятка государств. В течение 6 дней пройдет почти 100 показов. Гостей также ждут лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов. На подиуме, в шоуруме, маркете свои коллекции презентуют больше 350 дизайнеров. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. А я всем желаю прекрасной субботы.

0: Ну, если проще и короче, то давай расстанемся друзьями, ну или просто расстанемся, если вариантов нет. Джо Кокер на Ретро FM в 10.35. Дальше не расставание, а встречи. Дженнифер Пейдж, Сергей Минаев и Eruption.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.
3: Ретро FM.

0: Добавим немного романтики в плавное течение этого субботнего утра. Дженнифер Пейдж на Ретро FM. 10 часов и почти 50 минут. Совсем скоро услышим Bad Boys Blue и ансамбль «Синяя птица». Впереди у нас огромнейшее количество ваших любимых песен, друзья. Будьте рядом и услышите, если не все, то многое. Ну, надо же иногда хотя бы куда-то отлучаться, я все понимаю. Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
20: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячий.

0: возвышенная романтическая мечтательность. Именно так можно охарактеризовать чувство, которое наверняка возникает хотя бы на долю секунды у каждого, кто услышал эту песню группы Bee Gees на Retro FM. Она звучит в 11 часов и почти 20 минут. Доброго всем пока что еще утра, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что в ближайшие минуты здесь на Retro FM услышим Лайонела Ричи, Рики Повери и группу «Неприкасаемые».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе легендарная Уитни Хьюстон. Обязательно вспомним, с чего все началось. И при чем тут принц Египта? Расскажу уже сегодня в 13 часов. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: I want to break free. Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК Корстон. 6+.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
14: Radio Hub. 12+.
15: Retro FM.

0: и поговорили. Самое главное это ведь что? Встретиться с человеком и что-нибудь хорошее ему рассказать или услышать. Лайнел Ричи на Ретро FM в 11:35.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: и ни для кого, конечно же, не тайна и не секрет, друзья, что каждое воскресенье в 13:00 в эфире Ретро-ФМ начинается шоу-игра «Дорогие гости». Максим Ковалевский здесь встречает знаменитости и задает им неожиданные, порой каверзные, а иногда и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать, причем приличную сумму. И уже завтра в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Сергей Гореликов. Так что, друзья, не пропустите. Включайте Ретро-ФМ ровно в 13:00, а можете и раньше. Все равно скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru. Не забывайте.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
13: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
14: 12+. Ретро-ФМ.

0: Москве уже полдень, песни радости и счастья на Ретро-ФМ и кое-что еще, что вас заинтересует.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла «Девятая планета». Это фантастический триллер с Юрой Борисовым о механике, который после клинической смерти начинает вспоминать странные события. Ему кажется, что раньше он служил не на Земле, а на девятой планете с двумя лунами и чудовищами. Сослуживцы уверены, что герой сошел с ума, но потом он встречает девушку из своих воспоминаний и понимает, что, возможно, все это действительно было. В фильме также сыграли Ирина Старшенбаум и Алексей Серебряков. В музее Москвы проходит 7-й смотр молодого современного искусства. В этом году работы представили 64 дизайнера, 48 независимых художника, 11 авторов цифрового искусства и 29 галерей. Впервые здесь отдельная секция современного ювелирного искусства. Регионом года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Специальный проект посвящен северному свету и его разным состояниям. От полярной ночи и первого солнца до белых ночей. В театре Гоголя сегодня спектакль «Герой нашего времени». Антон Яковлев называет свою работу драматическим путешествием по страницам романа. Современный поэт, переживая экзистенциальный кризис, решает свести счеты с жизнью. В итоге он оказывается в ловушке на стыке двух реальностей и переносится в сердце классического романа Лермонтова, где его все воспринимают как Печорина. Поэт проживает ключевые сцены книги как собственные и проходит путь героя нашего времени. Начало спектакля в 7 вечера. Парк «Ходынское поле» станет сегодня площадкой фестиваля «Хоккей» длиною 80 лет. Он посвящен юбилею одного из самых популярных видов спорта в России. В программе встреча с легендами хоккея, автограф-сессии, спортивные активности, музей под открытым небом и музыкальные выступления. Пространство фестиваля разделено на 3 тематические зоны – прошлое, настоящее и будущее. Гостей также ждут мастер-классы от Центра подготовки хоккеистов, квесты, розыгрыши и кино. Вход свободный. Ну а в ТЦ «Ханой Москва» в эти выходные праздник середины осени или праздник полной луны. Это один из главных традиционных праздников Вьетнама. Площадка превратится во вьетнамский квартал с выступлениями, играми, драконами, барабанами и танцами. Для детей подготовлена бесплатная улица детства, а на главной сцене запланированы выступления коллективов из России и Вьетнама, в том числе школы вьетнамских боевых искусств, дефиле и викторина. Вход свободный. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Тут главное, друзья, все правильно и своевременно понять, и тогда действительно все самое хорошее, все самое приятное просто обрушится на тебя пониманием единомоментным. Группа «Браво» на Ретро-ФМ 12.20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго дня!
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
13: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
14: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
15: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
16: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. В разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
19: 12+.

0: «Жизнь моя» или «Ты приснилась мне», ну и так далее, о себе, о жизни, о том, с какой скоростью она бежит, и мы порой ее не догоняем. 12 часов 35 почти минут. Столица — это «Корона» на Ретро-ФМ. Кого-то, возможно, это сподвигло на некоторое количество танцевальных движений, не возбраняется. Скоро услышим «Стинга», группа «Комбинация» и «Абу».
1: Реклама. Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
4: для лиц старше 16 лет.
5: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон.
6: 6+.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Retro-FM.
8: 15+.
9: Телефон рекламной службы Retro-FM 500 54 20.

0: И вот тот самый момент, когда душа развернулась, что называется, и сворачиваться пока не собирается, друзья, я очень удачно, считаю, подловлю и расскажу вам, что программа «Ю», которую вы с нетерпением ждете, начнется, как и положено ей, в 13:00. И сегодня Юр Гурьянов расскажет о творчестве легендарной певицы Уитни Хьюстон. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра утром. Всем счастливо, пока не болеете, не скучайте.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
3: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. О, Манлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточните на сайте lemanapro.ru.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
17: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
18: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
19: 12+.

0: Московское время уже 13.00. Этот час выходного дня посвятим одной очень знаменитой артистке. Ретро-ФМ.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда, в программе «Ю» по субботам о музыке и талантливых людях, которых мы знаем и любим. Сегодня расскажу об одной из самых ярких звезд мировой величины, о певице, чье имя стало синонимом невероятного вокала и настоящей эмоциональной глубины. Уитни Хьюстон — это действительно прежде всего голос, который невозможно спутать ни с каким другим. Безупречная техника и редкий дар во всем своем голосовом диапазоне оставаться в грудном регистре без необходимости переходить на фальцет. Это все про Уитни. Она могла начинать почти шепотом, как, например, в знаменитом хите «I Will Always Love You», после чего голос раскрывал во всю силу, при этом не просто становился мощным, но и сохранял при этом эталонную чистоту звучания во всем диапазоне. Ее пение оказалось невероятно близким миллионам людей по всему миру. Для многих ее песни стали настоящим саундтреком, в том числе и для очень важных моментов — признаний, надежд, ну и, конечно, расставаний. А еще Уитни изменила представление о том, какой может быть поп-звезда. Она была ослепительно красива, харизматична, уверенно чувствовала себя на сцене, в кино, но при этом никогда не пыталась казаться кем-то другим. В ее образе сочетались элегантность и искренность, и это делало ее по-настоящему близкой и слушателям, и зрителям. Сегодня с большим удовольствием насладимся и самыми яркими хитами певицы, включая легендарные дуэты. Конечно, вспомним, как все начиналось, и многие другие важные моменты биографии. Для начала послушаем один из самых главных и узнаваемых хитов Уитни Хьюстон, песню «I wanna dance with somebody who loves me». «Я хочу потанцевать с кем-нибудь, кто меня любит».

0: Эмоциональная по звучанию и очень глубокая по содержанию. Композиция «I wanna dance with somebody who loves me» в неповторимом исполнении сегодняшней героини программы «Ю» певицы Уитни Хьюстон.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Ее по праву называли принцессой, а затем и иконой поп-музыки, и, конечно, суперзвездой. В любом случае, Уитни Хьюстон была и остается уникальной певицей. А еще, в том числе коллеги по сцене, называли ее просто «Голос». Так как же все началось? Уитни Элизабет Хьюстон родилась 9 августа 1963 года в городе Нью-Арк в штате Нью-Джерси в семье известной в Америке бэк-вокалистки Сисси Хьюстон. Так получилось, что музыка окружала ее повсюду. И несмотря на то, что в раннем детстве Уитни мечтала стать учительницей или ветеринаром, музыка победила, и главными ориентирами стали ее родственники и друзья семьи, включая знаменитую Аретту Франклин, которой приходилась Уитни крестной. Кстати, тогда же в детстве Хьюстон чуть было не потеряла голос. Во время игры с братом она наткнулась на вешалку плечики и сильно повредила небо. Врачи говорили, что если бы удар пришелся чуть глубже, Уитни могла не только потерять способность петь, но и говорить. К счастью, все обошлось. Свои первые вокальные шаги она сделала, когда в 5-летнем возрасте уже пела в церковном хоре. А в 11 лет там же, под сводами баптистской церкви, она уже звучала в сольных выступлениях. И уже тогда прихожане обращали внимание на то, как звучит будущая звезда. Несмотря на тяжелые переживания, связанные с разводом родителей, в подростковом возрасте Уитни часто работала вместе с мамой на бэк-вокале. Вот одна из немногих записей того времени, где мы можем слышать небольшой сольный фрагмент голосом 14-летней Уитни, буквально пара строчек, после чего в качестве основного возвращается вокал ее мамы Сисси Хьюстон.

Композиция «Life Separates» голосами старший и младший Хьюстон. Между прочим, уже тогда юный Уитни получал предложение от звукозаписывающих компаний. Правда, первые два контракта в начале 80-х не принесли серьезного успеха. А еще в 17-летнем возрасте Уитни начала работать фотомоделью. Это случилось после того, как на одном из выступлений ее заметил фотограф и пригласил в модельное агентство. Однако сама Хьюстон предпочла в тот момент сосредоточиться именно на музыке. По-настоящему судьбоносный и переломный момент случился в 83-м году, когда продюсер Клайв Дэвис услышал уже 19-летнюю Уитни во время выступления в ночном клубе Нью-Йорка и мгновенно понял, что перед ним будущая мировая звезда. В 84-м году вышел первый официальный сингл в дуэте с исполнителем Тедди Пендерграссом. Композиция под названием «Hold Me».

Ну и спустя год после записи этой песни, в 85-м, вышел дебютный альбом под названием «Уитни Хьюстон». Сразу три сингла с этой пластинки покорили мировые чарты. Но главной работой оказалась композиция «Saving All My Love For You», в переводе «Храню для тебя всю свою любовь».

0: чувственная баллада, которая, между прочим, принесла Уитни Хьюстон ее первую Грэмми. Композиция «Saving All My Love For You».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: А сейчас, продолжая рассказ о знаменитой певице, хочу перенестись в 90-й год. В тот момент, когда вышел очередной хит, который с новой силой обратил внимание на Уитни Хьюстон и открыл новые грани ее таланта. Речь о композиции «I'm Your Baby Tonight». Для того момента в ее карьере это была действительно необычная песня. Дело в том, что тогда Уитни в большей степени знали как королеву идеальных баллад и безупречного поп-звучания, но уже начинало нарастать недовольство огромной части слушателей. Темнокожая аудитория упрекала певицу в том, что ее музыка была слишком белой и коммерческой. И Хьюстон приняла этот вызов. Для работы над песней «I'm Your Baby Tonight» пригласили одних из главных хитмейкеров уличного стиля, продюсеров L.A. Reid и Babyface. Они смешали фанк, джазовые гармонии и жесткие уличные биты, но главным украшением, конечно, стал вокал Уитни. Здесь он звучит подчеркнуто сыро и при этом очень откровенно. Интересен и момент записи песни. Приглашенные продюсеры буквально решили устроить настоящий экзамен для певицы. Они сознательно написали песню, невероятно сложной для исполнения. Бешеный ритм, постоянные перепады высоты тона и другие сложнейшие вокальные переходы. Они как будто бы должны были заставить Уитни потрудиться. Но Хьюстон не зря звали голосом. Так вышло, что основной вокал со всеми своими тонкостями она записала с первого дубля. А вся работа в студии, с учетом записи бэк-вокала, продлилась примерно час. По воспоминаниям участников записи, Уитни в тот момент торопилась на шопинг, и все ее мысли были заняты тем, чтобы успеть до закрытия торгового центра. Вот так иногда работают гении. Вот так иногда создаются хиты. В программе «Ю» неповторимая Уитни Хьюстон и композиция «I'm Your Baby Tonight».

0: программе «Ю» знаменитый хит, который в свое время вернул Уитни большую часть аудитории, композиция «I'm your baby tonight».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сложно измерить то, насколько масштабный след оставила Уитни Хьюстон в мире музыки. Но одним из показателей всегда остается желание других исполнителей, от больших звезд до уличных музыкантов, обращаться к творчеству артиста или, в данном случае, артистки. Прямо сейчас предлагаю пробежаться по некоторым песням, которые были перепеты. Причем далеко мы не побежим, останемся в нашей стране. В первом случае есть небольшая предыстория. Дело в том, что небезызвестная Юлия Савичева, по ее собственным словам, решила стать певицей именно после того, как посмотрела фильм «Телохранитель» с участием Уитни Хьюстон. А спустя годы оказалась в шоу «Один в один» на Первом канале и блестяще исполнила, пожалуй, самую известную песню Хьюстон «I will always love you».

И еще одно имя, которое надо обязательно вспомнить. Еще одна Юлия. Юлия Началова. Также в одном из сезонов шоу «Один в один» перевоплотилась в Уитни Хьюстон и исполнила знаменитый хит «I have

Вот такая красота в исполнении Юлии Началовой. Потрясающая отдача. Кстати, к обеим упомянутым песням мы сегодня еще обязательно вернемся. А пока хочется прояснить еще одну интересную историю, связанную с кавером. Для этого мы обратимся к песне «Step by Step», которую исполнила вокалистка группы Eurythmics Энни Ленокс. И дело в том, что она ее не просто исполнила, именно она и является ее автором.

Дело в том, что когда Ленокс в 92-м году выпустила песню «Step by Step», она посчитала ее слишком попсовой и не стала включать в основную пластинку. Но вот что удивительно, когда через 4 года Уитни Хьюстон решила записать свою версию для саундтрека к фильму «Жена священника», Энни Ленокс лично спела бэк-вокал для записи Уитни, причем даже без указания своего имени в титрах. В программе «Ю» еще один легендарный хит «Step by Step».

0: Итак, песня, написанная Энни Ленокс, с бэк-вокалом от нее же и совершенно гениально перепетая Уитни Хьюстон. В программе «Ю» Step by Step.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
13: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в «Тренди».
14: Тренди.рф.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
19: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
21: При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Как зажигались звезды,
22: как создавались хиты.
23: Программа «Ю»
22: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: продолжение рассказа об одной из величайших вокалисток в истории поп-музыки надо обязательно обратить внимание на яркие дуэты, которые Уитни украсила своим уникальным голосом. Отдельного внимания, например, заслуживает совместная работа, записанная Хьюстон в 90-м году с легендарным Стиви Уандером, который не просто спел в дуэте с Уитни, но при этом записал и спродюсировал эту композицию специально для нее. Их совместная песня называется «We Didn't Know». В переводе «Мы не знали» или «Мы не догадывались».

Кстати, Уитни Хьюстон всегда называла Стиви Уандера главным кумиром детства. Следующая история одновременно про дуэт, который не случился, но помог появиться другому и, кстати, не менее яркому. В 98 году Уитни в сольном варианте выпустила песню под названием «If I Told You That», но позднее пришла идея записать ее в дуэте, причем не с кем-нибудь, а с самим Майклом Джексоном. Было даже записано рабочее демо, на котором сессионный вокалист пел под Джексона, подражая его фирменной манере. Но по каким-то причинам не срослось. Есть разные версии почему: несовпадение творческих взглядов, организационные моменты и даже какие-то личные обиды. Не будем спекулировать на эту тему. В конечном итоге было принято решение предложить сотрудничество другому Майклу. И он с радостью согласился. Да, это был знаменитый Джордж Майкл, который в итоге помог превратить песню под названием «If I Told You That» в такую, какой мы ее знаем.

потрясающая совместная работа Уитни Хьюстон и Джорджа Майкла. Кстати, напоминаю, что про Джорджа Майкла есть отдельный выпуск программы «Ю», который можно послушать в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро FM». Ну а теперь пришло время вспомнить, пожалуй, самый известный, мелодичный и чувственный дуэт с участием Уитни. Он был записан в 2000 году вместе с одним из главных романтиков мировой поп-музыки Энрике Иглесиасом, для которого это был, кстати, первый большой дуэт. И он как-то признался, что с трудом поверил, что именно ему выпал шанс поработать с одним из величайших голосов в истории музыки. В программе «Ю» Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Композиция «Could I Have This Kiss Forever?»

0: Легендарный романтический дуэт Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиаса «Could I Have This Kiss Forever?». Интересно, что записывали они его по отдельности в разных студиях. Уитни исполнила свою партию в германском Гамбурге, а Энрике — в Лос-Анджелесе. Позже артисты встретились, чтобы вместе сняться в клипе на эту песню.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Конечно, я упомянул не обо всех дуэтах Уитни Хьюстон. Есть как минимум один, о котором точно следует рассказать отдельно. Здесь случай особенный. В самом начале 90-х, когда Уитни находилась на самом пике своей карьеры, на сцену ворвалась молодая, амбициозная и, конечно, безмерно талантливая певица Мэрайя Кэри.

Журналисты тогда моментально противопоставили Мэрайю Уитни Хьюстон, называя их обеих королевами баллад. Одной фразы, сказанной Уитни или Мэрайей и вырванной из контекста, хватало для того, чтобы сочинять байки о вражде двух артисток. При этом многие поклонники велись на все эти раздутые истории о непримиримом соперничестве. Сторонники Уитни обвиняли Мэрайю в копировании стиля. В ответ из другого лагеря прилетало, что Хьюстон застряла в прошлом веке. В общем, страсти в фанатской среде кипели нешуточные. Надо сказать, что конкуренция между двумя звездами, конечно, была, но касалось это прежде всего битвы за позиции в музыкальных чартах. И вот в конце 90-х произошло событие, которое разрушило многие стереотипы, прежде всего среди поклонников обеих артисток, и стало огромным сюрпризом и подарком для многих слушателей и зрителей. В 98-м году Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри получили предложение спеть дуэтом для саундтрека к мультфильму «Принц Египта». Несмотря на некоторые волнения организаторов записи, две звезды моментально спелись, причем в прямом и переносном смысле. С самого начала работы у них нашлись общие темы для разговоров, среди которых, кстати, была та самая раздутая прессой и фанатами история о вражде. Чуть позже они вместе даже появились на вручении наград на церемонии MTV Video Music Awards. И в качестве шутки вышли на сцену в абсолютно одинаковых платьях. Ну а сама песня, записанная дуэтом, получилась потрясающе красивой балладой. То есть, по сути, она была создана в формате, в котором отлично преуспели обе певицы. В программе «Ю» прямо сейчас Уитни Хьюстон и Мэрайя Кэри с композицией, которая, кстати, получила Оскар за лучшую песню «When You Believe» — «Когда ты веришь».

0: чистая музыкальная магия. В программе «Ю» Уитни Хьюстон и Мэрайа Кэрри с композицией «When You Believe». Вот так одной песней, одним дуэтом, две королевы доказали, что настоящие таланты не конкурируют, а вполне могут дополнять друг друга.
1: Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Продолжаю рассказ про Уитни Хьюстон. Конечно, нужно обязательно вспомнить еще одну важную страницу биографии выдающейся певицы. Страница эта называется «Кино». И прежде чем перейти к самой культовой истории, нужно отметить, что вообще Уитни много раз появлялась в кадре, в том числе в картинах «В ожидании выдоха», «Жена священника» и музыкальной драме «Спаркл». Ну, конечно, большой кинематограф начался для Уитни с картины, которая впоследствии стала абсолютной вершиной ее актерской карьеры и самым настоящим мировым культурным феноменом. Конечно, речь о легендарной мелодраме «Телохранитель» 92 года. Интересно, что именно Кевин Костнер настоял на том, чтобы в картине приняла участие Уитни Хьюстон. Сам он не только сыграл главную роль, но также выступил продюсером картины. Кевин считал, что роль должна достаться только настоящей вокалистке, а не профессиональной актрисе. Костнер даже согласился отложить съемки фильма на целый год, дожидаясь, пока Хьюстон освободится от гастролей. А еще из-за отсутствия актерского опыта она переживала, что не справится, но Костнеру удалось переубедить ее после многих телефонных разговоров, в которых он лично говорил ей, что все получится. Романтичная и драматичная история о Фрэнке Фармере, который защищал певицу Рэйчел Мэрон, стала в итоге настоящим хитом в мировом прокате. Зрители сразу полюбили картину, а со временем «Телохранитель» вообще обрел статус культового. Ну и, конечно, особую магию фильму подарила музыка. Именно здесь прозвучала легендарная «I Will Always Love You», к которой мы сегодня еще обязательно вернемся. А пока вспомним другие песни, одновременно ставшие частью большого кино и самостоятельными большими хитами. Например, чувственная история «Run to You» — «Бегу к тебе».

Ну и еще одна композиция, без которой сложно представить знаменитую картину, да и саму Уитни Хьюстон, работа под названием «I have nothing». «У меня ничего нет». Прямо сейчас в программе «Ю».

0: Песня, которая тоже стала частью легендарного фильма «Телохранитель» и одна из величайших вокалисток Уитни Хьюстон. Кстати, саундтрек «Телохранителю» был удостоен премии Грэмми и признан самым продаваемым в истории музыки. Он разошелся с тиражом около 45 миллионов. К примеру, саундтрек к знаменитому «Титанику» в этом списке оказался только на 4-м месте с 30 миллионами копий.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Сегодня, вспоминая биографию Уитни Хьюстон, мы уже коснулись 90-х. Но если копнуть чуть глубже, то это десятилетие выдалось для певицы очень непростым. После грандиозного музыкального триумфа фильма «Телохранитель» в 92-м году для Хьюстон наступило долгое творческое затишье. Связано это было во многом и с проблемами в личной жизни. В самом центре пристального внимания прессы оказался ее разрушительный скандальный брак с исполнителем Бобби Брауном. Желтые издания безжалостно смаковали слухи о семейных драках и пагубных зависимостях Уитни Хьюстон. Тогда же начались проблемы и с ее главным достоянием. Голос певицы начал становиться менее гибким и звонким, появилась хрипотца, а на репетициях происходили неприятные ситуации. Она могла забыть слова песен или сбиться с ритма. Особенно заметным это стало во второй половине 90-х. На выступлениях Хьюстон периодически избегала высоких нот, упрощала и сокращала вокальные партии. Конечно, она не замолчала полностью. Несмотря на то, что не выходили сольные альбомы, она в том числе принимала участие в записи саундтреков для кино. Помимо песен для «Телохранителя», одним из больших синглов в 95-м году стала, например, песня «Exhale» для фильма «В ожидании выдоха».

Помимо этого, как мы сегодня уже вспоминали, в конце 90-х вышел яркий дуэт с Мэрайей Кэрри, и все же публика ждала полноценного возвращения любимой звезды. Случилось это возвращение в 98-м году с альбомом «My Love Is Your Love». Тогда Уитни, которую все знали как королеву баллад, буквально шокировала музыкальный мир совершенно новым и дерзким звучанием. Главным символом этого яркого камбэка стал суперхит под названием «It's Not Right, But It's Okay». И несмотря на то, что изначально R&B-версия песни удостоилась премии Грэмми впоследствии, но все-таки более известным и легендарным оказался ремикс дуэта Thunderpuss. Именно в этом варианте песню полюбили многие слушатели. Именно эта версия трека сегодня прозвучит в программе You.

0: Композиция «It's not right, but it's okay», которую Уитни Хьюстон показала, что она все еще королева сцены, готовая меняться и звучать по-новому.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Майсол Висар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Майсол Висар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Майсол Висар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита. По сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Лето!

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Уитни Хьюстон – певица, чей голос стал эталоном для нескольких поколений. Она изменила представление о том, какой может быть поп-вокалистка. Невозможно описать достижения звезды такого масштаба в цифрах, но по традиции в финале программы давайте пробежимся по некоторым из них. За свою карьеру Хьюстон выпустила 7 студийных альбомов. Кто-то может сказать, что это немного, но дело в том, что абсолютно каждый из них становился настоящим событием. При этом общее количество проданных копий ее записей превышает колоссальные 220 миллионов экземпляров по всему миру. Конечно, грандиозный успех подкреплен в том числе и признанием коллег и строгих критиков. Уитни Хьюстон была и остается одной из самых награждаемых певиц в истории. По некоторым данным, в ее копилке более 400 престижных наград. Среди них 7 статуэток Грэмми, одной из которых она была удостоена за особый вклад в музыкальную индустрию уже после того, как ее не стало. Сегодня, спустя годы после ее ухода, голос Уитни Хьюстон

Однако именно Уитни Хьюстон в 92-м году подарила песне новую жизнь. Рискну предположить, что вечную жизнь. Именно эта версия, эта мощь, эта пронзительность навсегда отпечаталась в сердцах сотен миллионов людей по всему миру. Через неделю снова соберемся, чтобы вспомнить о ком-нибудь талантливом. Не забудьте, программа «Ю» в следующую субботу в 13:00. Ну а подкасты со всеми выпусками можно найти и переслушать на сайте или в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

А еще всем феличита, друзья. Всем классного субботнего, выходного и солнечного настроения, которое сегодня по-особенному прекрасно, потому что за окном у нас шикарная погода. Ну, по крайней мере, в Москве. И сейчас это и без того приподнятое настроение станет еще лучше. Ведь впереди 60 минут доброго и приятного, уютного общения, которое будет выражаться в ваших приветах и поздравлениях. Их, напомню, вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Филичита». Оставляйте свои послания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и СМС принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите «Retrofm». Вот так все у нас просто. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и даю старт субботней «Филичите». Поехали. Поехали.

0: Touch by Touch. Ну что ж, давайте прикоснемся к прекрасному, а именно к вашим сообщениям. С днем рождения, дорогой наш Евгений Евгеньевич. Здоровья и позитива. Любим. Сын Александр, невестка Светлана, внучка Катерина, супруга Галина и внучатый зять Игорь. Все это нам прислали для вас. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Большой привет с берегов Абхазии. Всем вам, особенно сестре Сухаревой Ларисе из республики Коми. Она большой молодец, что смогла присоединиться к нашему отдыху, написал Олег Сухарев. В Абхазии сейчас хорошо. В Абхазии вообще всегда хорошо. Обожаю Абхазию. Дорогой Ретро-ФМ, передайте привет в СНТ Лесок, моей любимой маме Нине, сестренке Адуське и соседу Тахиру. Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, настоящей чистой любви, какую я недавно обрела. Дочь, сестра и соседка Агата подписались. Далее Маринка шлет большой привет из Краснодарского края. Хорошего настроения под любимые хиты, позитивной субботы. Всем желаю, все взаимно, Маринка. Привет, Новосибирск, дочери Софии и мужу Константинову. Погодка шепчет, мы отдыхаем после баньки, ребрышки в духовке, рыбка на решетке. Райское наслаждение, Оксана написала. Оксана, спасибо. Спасибо вам за слюни, которые потекли у меня изо рта. Приятного вам аппетита и классного отдыха.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Silent Circle, Stop the Rain in the Night. Мы, в свою очередь, останавливаться не планируем. Наоборот, у нас все только начинается и продолжается. Филичта, и я с удовольствием, друзья, продолжаю зачитывать ваши послания. Ретро-ФМ, привет, любимое радио. Передайте привет нашим детям Антону и Лере. Они живут в Кемерово, мы их сильно любим и скучаем. А мы сегодня закрыли дачный сезон. Вывезли инструменты, закрыли дачу. Сделали еще много полезных дел. Сейчас отдыхаем, жарим рыбу на мангале. Лилия, Алексей из Кузбасса. Волгоград. Поздравляю дедушку Сережу с 60-летием, прабабушку Тоню с 90-летием. Будьте здоровы, люблю вас, внучка Софочка из Волгограда. Любимая Ретро-ФМ, передаем привет дорогой Ирине Борисовне Завьяловой, Ксюше Глисевич. Мы мчим к вам в резиденцию. Ни одна пробка нам не помешает свидеться в этот солнечный субботний день. Безгранично вас любим, целуем и обнимаем. До скорой встречи, семья Васильченко. Далее коллектив нарядчиков и инженеров Восточного трамвайного депо города Краснодара желает нашему водителю, цитирую, желают водителю Цветкову Сергею Александровичу успехов и крепкого-крепкого здоровья. Доброго солнечного денечка. Передайте, пожалуйста, моему любимому Антошке Денисову большущий привет. Он сегодня первый день в отпуске. На даче готовит плов. Ждем друзей. Тоже это самый лучший. Супруга Аня Золкина из Нахабино. Да что ж вы со мной делаете, друзья? Я же еще даже не обедал сегодня. А у вас тут то плов, то рыба.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: В разгар прекрасного солнечного дня Феличита на Ретро FM. В самом разгаре парочку сообщений ваших прямо сейчас озвучу. Добрый день. В понедельник рано утром мы едем выступать в город Тобольск. А сегодня была генеральная репетиция. Всем участникам вокальной группы «Вдохновение» привет и удачного выступления. Село Шорохово, Тюменская область, подписью Ольга. Классно вам выступить, вокальная группа «Вдохновение». Хотя с таким названием, я думаю, вас ждет только победа. Это без сомнений. Поздравляю Макса с долгожданным отпуском. Туси 3 недели в Тае. Со мной, конечно. Подпись Анна. Туси, Макс, с Анной. Продолжим и мы тусить через пару минут. Феличита, Ретро FM, Тимур Соколов. Всем привет.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лорьем. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
15: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19.00. ГТРК «Корстон».
16: 6+.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

это мы играли. Moonlight Shadow называется музыкальное творение. Вот что-то есть в этой песне, что-то приятное, при этом необъяснимое. Теперь к еще более приятному ваше сообщение. Фильчита продолжается. 14:28 в Москве. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте привет моему мужу, любимому. Он сейчас вернулся с рыбалки. Его зовут Сергей, от Ксюши из Севастополя. Привет передали. Расскажите, что поймали. Каков улов, хотелось бы знать. Каков результат? Привет из далекой Молдовы всем хорошим людям, живущим в этой прекрасной стране. Здоровья и процветания. Особенный привет крестному отцу, дочери Валерию, живущему в Санкт-Петербурге, сестренке Марсе из Геленджика и моим племяшкам Еве и Мирославе, написала Анна. Поздравляем доброго, любимого мужа, папу, дядю, друга Владимира Аркадьевича Дряхлова с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями семья, друзья, племянники и весь город Тюмень. Вот прям весь, да чего там весь город Тюмень. Вся страна вас поздравляет, Владимир Аркадьевич. Да, моими устами на Ретро-ФМ. Бельзина Арина передает большой привет любимому папе Юре из Подольска. Далее, здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Добрый день, Тимур. У меня все хорошо, я выздоровела. Прекрасно. Желаю вам, Тимур, счастья, крепкого здоровья, мира, добра, любви большой. Всем вашим коллегам отличных выходных. Передаю привет своим друзьям и соседям. Город Кузнецк, Пензенской области. Анна, Электроугли. Анна, я искренне и честно рад, что у вас все хорошо. И вы снова с нами. И спасибо вам за приятные слова. Всего того, что вы нажелали нам, я желаю вам в тройном размере.

0: Всем Настям привет, не только от Юрия Антонова, но и от меня. А еще огромный привет авиагент Денисова 2 Ясногорск. Девчонки, осталось чуть-чуть и выходные. Марина подписалась. Добрый день, любимое радио. Передайте привет моим девчонкам. Кристине, Наташе и Сашеньке, мальчишкам Максиму, Степе и Мирону, а еще другу Василию. Мы все дружно на даче. Сейчас будем жарить шашлык и париться в бане. Да-да-да, мы знаем. Всем удачной субботы. Лариса из Дивногорска. Хорошего вам... Пара, Лариса и компания. И приятного аппетита.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Вечеринка. Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Retro FM.
12: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: в нашем материальном мире есть что-то прекрасное, и это прекрасное называется «Феличита», друзья. СМСки, да, прямо сейчас, которые вы присылаете на номер 5533. Владимир из Оренбурга поздравляет свою супругу Марину с днем свадьбы. Далее, поздравляем нашего дорогого дружочка Гордеева Дамира с днем рождения. Твои Лиля и Артур из Владивостока. Добрый день! Хочу поздравить семью Мырцевых из города Северодвинска с золотым 50-летним юбилеем совместной жизни. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, всегда богатого урожая на даче. Отдельный привет летит любимой мамочке Буровой Наталье Владимировне, которая сейчас проводит последние теплые осенние дни на даче. Мамочка, мы очень тебя любим. Подпись Роман Буров, город Северодвинск. Присоединяюсь к поздравлениям. Шикарное послание. Всем добрейший солнечный денек. Отмечаем день рождения любимой тещи, мамы и бабушки Тамары. Желаем крепкого здоровья, благополучия, долголетия, всего самого-самого замечательного. Мы тебя любим, Игорь, Ирина и Юлечка. Уверен, что сообщение прислал Игорь. Ретро-ФМ, здравствуйте. Вы настоящая машина времени. Включил и сразу попадаешь в ту самую атмосферу, где все было чуточку проще. А песни цепляли с первой ноты. Желаю, чтобы ваши волны ловились везде, а плейлист никогда не заканчивался. Передаю горячий привет мамуле Оксане и бабуле Татьяне. Пусть любимые ретро-хиты поднимают им настроение каждый день. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Ну, звучит как тост, друзья. Предлагаю поднять чашку ароматного кофе за нас и за вас.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну, давайте про день рождения. Привет и поздравления с юбилеем 45-летием Десяткова Константина. Желаем крепкого здоровья, удачи во всем, отличного настроения. Поселок Марфино, Мытищинский район, Московская область. Подпись родителей, брат Дмитрий и все друзья. И еще, сегодня день рождения города Краснодара. Поздравляю всех жителей, желаю счастья и здоровья. Юлия написала из Краснодара. Краснодар! С праздником!
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM. 12+.

Savage Garden, To the Moon and Back. Друзья, сообщений очень много, а времени мало, поэтому не огорчайтесь, если вдруг ваше сообщение не прозвучало. Добрый вечер, Retro FM. Привет моим любимым мужчинам, сыну Николаю, мужу Андрею. Люблю вас очень. Трунина Виола, город Омск. Здравствуйте. Хочу передать огромный пламенный привет своей любимой супруге, супруге Аленчику. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Как прекрасно. Все для нее и все ради нее, написал Сергей из Крыма, мраморная. С днем рождения, папу Александра Черкасова, будь самым счастливым, мы тебя любим, твоя семья. Далее, любимого мужа Козырева Романа, поздравляю с днем рождения, здоровья и хорошего настроения. Тебя очень люблю, будь счастлив. Привет деткам Ярославу и Мирославе от Виктории. Всем доброго солнечного сентябрьского дня. Привет, любимое радио. Хочу передать привет своему мужу Сергуше. Собираемся прогуляться в парке. А еще передаю привет своему братику и его семье в город Михайловку Волгоградской области. Написала Наталья из Рязани. Ну и все, на этом Филичита с нами прощается. До завтра. Я Тимур Скалов. Жду вас в новом часе.

0: А туа, что в переводе означает «за тебя», «за вас», «для вас», дорогие дамы. Джо Дассен на Ретро FM, сегодня подражаемым французским шармом, который так самобытен и любим всеми нами. Ну а сама песня, как мне кажется, идеально влилась в атмосферу выходных, стала прекрасным саундтреком к этой пока еще уютной и не дождливой осени. А вот что там творится в облаках, и когда они разразятся сезоном дождей, какие бывают в Камбодже, к примеру, нам уже через пару минут поведают и расскажут Ким Вайлд и Валерий Сюткин. 15.20, столица, Тимур Соколов, микрофона. До 19 буду говорить вам привет.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 0925.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
16: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Because You Are Young. Песня про участника программы «Дорогие гости», который придет завтра в эфир. Вечно молодой актер, юморист, комик, телеведущий Сергей Гореликов будет отвечать на ваши вопросы. И если ответит неправильно, то у вас есть шанс получить его деньги. Заманчиво, согласитесь. Подробности читайте на сайте retrofm.ru, там же оставляйте свои вопросы. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 часов по Москве. Шоу «Дорогие гости» на Retro.fm. Не пропустите, будет, как всегда, интересно.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
14: RetroFM.

0: Каскадеры, каскадеры. Всем, кто любит риск, адреналин посвящается. Но, честно говоря, друзья, в субботу, в самый разгар выходного дня, ну, вот вообще не хочется совершать какие-либо трюки. Даже не то, что трюки. Какие-либо резкие движения. Хочется просто отдыхать и душой, и телом. Расслабляться, как говорится, под хорошую музыку, которая звучит 24/7 на волнах Ретро-ФМ. Этим и займемся в ближайшие часы. Впереди Сандра и группа The Platters. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую. Отдыхаю очень лениво. И приятно отдыхаю вместе с вами.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Одних любовь пьянит, других спаивает, ну а третьих спасает в тот самый момент, когда мир вокруг рушится. Примерно таков вольный перевод песни «Miracle of Love» от группы «Eurythmics». Чудесный хит, украсивший и чуть было не усыпивший нас в разгар выходного дня. Но даже если вы немного задремали, друзья, ничего страшного в этом нет. На то нам выходные даны, чтобы спать, есть, гулять, отдыхать и желательно все это делать под лучшую музыку от Retro FM. У нас для любого вида отдыха найдется соответствующая музыка. Крис Норман и Айда Видящего уже скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Приветствую и отдыхаю вместе с вами.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» С понедельника в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров под складирование, расположенную по адресу город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
11: Грандиозное трибьют-шоу «One Vision». Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00. ГТРК «Корстон». 6+.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Hunters of the Night, это Крис Норман. Напоминаю, чтобы вы сегодня не строили планы на вечер, потому что мы уже все за вас придумали. С 21 до полуночи сегодня, как и всегда, зажигаем на вечеринке Retro FM под лучшие танцевальные хиты в режиме нон-стоп. Так что приглашаю всех, будет жарко и горячо, по-другому, собственно, у нас и не бывает. Ну а в ближайшие 10 минут зажжем вместе со Scorpions, дуэтом Modern Talking и Андреем Державиным.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870-2.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: You and I. Вы, я и лучшая музыка. Все, что нужно для прекрасного выходного дня. Добавим еще легенды, будет вообще хорошо. Мадонна и Лев Лещенко. Поставлю точку в этом музыкальном часе. 16:50 в столице. Всем классной субботы.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
12: 12+. RetroFM.

0: other girls.
1: Uh-uh.
0: And have we got none?

0: Багама. Багама мама. Песня про жительницу Багамских островов. Кстати, любимого места тех самых пиратов Карибского моря, которым Ром заменял деньги и которые стали прототипом всемирно известного фильма с Джонни Деппом в главной роли. Далее на Ретро FM человек, который вообще не употребляет алкоголь, и благодаря этому выглядит как 20-летний мальчик. Я думаю, что все уже догадались, что речь идет о Дмитрии Маликове.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Реклама.
8: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
15: Телеканал СТС представляет.
16: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
2: Ретро-ФМ.

напомню, что в переводе с итальянского «пупо» означает «малыш». Я недавно узнал, что у этого певца две жены, представляете? И он считает это абсолютно нормальным, потому что одной женщины ему оказалось недостаточно. А вот тебе и «пупо», а вот тебе и «малыш». Ну, хотя, если можете позволить, то почему бы нет? Тут бы одну прокормить, скажут сейчас многие мужчины. Аэросмит продолжит эфир. Крейзи послушаем.

0: попробовал сейчас за эфиром изобразить Владимира Преснякова, ну, в плане голоса. Ужасно получилось. Вот поэтому радиоведущим все же лучше не подпевать песню в эфире. Лучше заниматься своим непосредственным делом и говорить. Ну, а эта песня уносит нас в ту самую сказочную страну у моря и посвящается она всем, кто, возможно, сегодня отправляется в отпуск. Мы же с вами отправляемся далее. Впереди у нас UB40 и команда ABBA.
1: Реклама.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Вулеву Дансе. Дансе сегодня будем делать с 21 до полуночи на вечеринке Ретро FM. Ну а пока разминаемся, и следующая композиция идеально для этого подходит. Супер турбо гидро мега ультра разрывной трек от румынской красотки Александра Стен, мистер Sexo Beat, здесь уже через пару минут.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
6: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров. Под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
7: Грандиозное трибьют-шоу One Vision. Легендарные хиты группы Queen с симфоническим оркестром. 27 сентября, 19:00, ГТРК Корстон. 6+.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
8: Ретро FM.

0: Modern Talking на Retro FM. Do you wanna take me tonight? Называется работа. Да, если вдруг, друзья, вам нечем будет заняться ночью и спать не захочется, то можете придумать вопрос для нового участника шоу «Дорогие гости», актера, юмориста, комика, телеведущего Сергея Гореликова, и отправить этот вопрос на сайт retrofm.ru. Если Сергей на ваш вопрос не ответит или ответит неправильно, то вы заработаете деньги. Подробности все там же на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 по Москве. Шоу «Дорогие гости» здесь, на Retro-FM.
1: Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: красиво и энергично танцуя, скажем так, завершая свой эфир. И прощаюсь до завтра. Напоследок поставлю вам еще Альбана и Рамину Пауэр и Татьяну Анциферову с песней из фильма «Ищу тебя». Тимур Соколов был с вами. А ровно в 7 здесь Илья Глебов. Ему и вам классного вечера. Пока.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: шоу «Глория Гейнер» предлагает никогда не говорить друг другу «прощай». Ну, действительно, прощаться совершенно не время, потому что 19 в столице, вечер в самом разгаре, субботний вечер в самом разгаре под музыку «Ретро FM». Продолжим Жорж Майкл от Таваны А-студио через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на «Ретро FM». Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? С понедельника в 9:45 на «Ретро FM». «Ретро FM Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро FM».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро FM» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Ретро FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ленара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включай интернет-потоки «Ретро FM».
12: 15+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 500 54 20.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Ну что, твердые орешки, предлагается временно сменить твердость на милость. И про любовь хоть что-нибудь выдать этакое. Объясняемся в чувствах друг другу под любимые темы на Red FM через пару минут. Дизарлис, оркестр Поля Моря.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай.

0: Что ж, если вы как раз собирались что-то такое эдакое начать, то вот, пожалуйста, обратный отсчет группа «Европа» изобразила нам. Ну, там, к примеру, вы весь день собирались отметить Всероссийский день бега и отбежать, наконец, от уютного дивана подальше. А дальше на Ретро-ФМ Electric Light Orchestra, Аида Ведищева и Шакира. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен и КВНщик Сергей Гореликов. Он любезно согласился проиграть свои собственные деньги и ответить на ваши занимательные вопросы. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

0: Electric Light Orchestra, август 1981 года и выдающийся альбом Time, ну и совершенно космическая арт-рок-баллада про билет до Луны на Retro FM. Через пару минут Dire Straits, Патрисия Касс, Виктор Салтыков. 20:35 в Москве.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Трибуны замерли, арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Марк Нопфлер прям гипнотизирует всегда этой песней, а еще Майк Брекер на саксе в конце тут. Но ничего, из гипноза мы выскочим легко, запросто и быстро. В 9.00, как всегда, на Ретро-ФМ вечеринка. Ретро-ФМ – лучшие танцевальные хиты в супермиксе. Готовимся, друзья. Ну а прямо через 3 минуты Джордж Харрисон и Валерий Золотухин.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Группа «Стрелки» и кто-то, кто бросил. Девчонок несколько, и у всех к этому кому-то претензия. Ну, негодяй, да и только. 21.20 в столице. Предлагаю этот неприятный случай затанцевать. Танцуем под любимую музыку на вечеринке «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Арабецкий, заманчивое предложение после полуночи что-нибудь эдакое устроить. У меня встречное предложение до полуночи тоже что-нибудь эдакое устроить. Собственно, то, чем мы уже занимаемся. Танцуем под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро FM 21:35 в Москве.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
7: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-870.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

говорит Энрике Иглесиас, что означает «танцуем мы», собственно говоря, да, так и есть. 21.50 в столице, и это первый час нашей субботней вечеринки RetroFM. Совсем скоро, через пару минут, у нас будет Сабрина, Лида Гутин, в общем, хоп, хей, ла-ла-лей, да и только.

0: Ой, кто это у нас тут говорит? Так называется суперхит доктора Албана. Ну и не без певицы Наны Хедин. Это все дело, как вы слышите, обошлось. 1994 год. Лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней вечеринке RetroFM. Меня зовут Илья Глебов.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. RetroFM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тыбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Дом строят 1-2 раза в жизни. Получите от этого удовольствие. Вы этого достойны. Более 200 семей уже построили дом с нами. Честный застройщик. Строим с заботой о каждом. 239-31-31. Честный-застройщик.рф.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Интернет-поток RetroFM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Excuse, no alibi.

0: Не знаю, отмечали ли вы сегодня Всероссийский день бега. Куда-нибудь носились туда-сюда по Тверской и Неглинной. Быть может, если чуть-чуть не добегали, можно это дело дотанцевать. Мне так кажется, 22:36 в столице, суббота и лучшая танцевальная музыка на вечеринке Retro FM для вас.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
9: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
10: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
11: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
13: Retro FM.

0: техно-хауса, понимаете, подоспели 22.50 в столице. Совершенно разнообразная, но танцевальная музыка у нас с вами на субботней вечеринке Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Самый мармеладный хит на свете, 23-20 в столице, это Катя Лель. Продолжение нашей с вами субботней вечеринки Red FM. Только лучшие танцевальные хиты для вас. Тут у нас через пару минут будут Игорь Николаев и Pet Shop Boys, и еще много-много разного танцевального. Меня зовут Илья Глебов. Всем джага-джага!
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Индийского альянса, так называется первый альбом группы Зодиак, 1980 год. Это композиция, которая называется Pacific, более поздняя версия, так сказать, утяжеленная слегка. Супер танцевальные хиты для вас на субботней вечеринке Ретро FM. Через пару минут руки вверх, мистер президент и Pure, вот так, 23:35 стоит.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40-0+.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
5: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-5420.

0: Все из-за тебя. Нина Герхард, или попросто Нина, и образцовый хит середины 90-х в продолжении субботней вечеринки Ретро-ФМ. Через пару минут у нас будут Татьяна Овсиенко, а-ля Карт. Меня зовут Илья Глебов, а в полночь встречайте здесь Дмитрия Майорова. И будьте здоровы.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

Команда АБ, как бы назвала всего три буквы, СОС. Но слово уже читается. Назову это слово целиком. Это воскресенье. Но уже как 20 минут в столице. Продолжаем отдыхать, пока отдыхается. Или продолжаем делать все, что делается, скажу так. Эдди Хантингтон и Лайнел Ричи, как минимум, далее нас музыкально поддержат на Ретро FM. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет и всем салют.

0: Что ни сей, что ни говори, но луна сегодня как-то выглядит ярче. Весьма симпатичная, взошла над Россией. Видно, ее будет всю ночь. Называется она урожайная или кукурузная. Все из-за традиции коренных народов Северной Америки, у которых этот период, сентябрьское полнолуние, совпадало со сбором урожая кукурузы. Отсюда название. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметятся Патрисия Касс и Итай.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

что точно нет, так это нет ни дня без праздника, какого-то праздничного события. Сегодня 27 сентября, к примеру, отмечается День Дружбана. В принципе, знаете, кого поздравить. Определенно знаете тех, кто впереди на Ретро-ФМ. Это Бонни М. Услышим их до финала этого часа. В столице 0 часов 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Жизнь продолжается. Продолжаем мы отдыхать, осваивать эти выходные вместе. Музыкально отлично на Retro FM. Скоро к нам потянутся, заглянут Modern Talking и Майкл Джексон. В столице час 20.

0: На Retro FM Modern Talking. И даже на первый взгляд странно, что основной творческий двигатель этого дуэта Дитер Болин, артист из разряда «все сам», сам напишу, все сделаю, исполню, мог когда-то делегировать, доверить написание песни другому. Просто эту причисляют к творчеству Стива Бенсона. И многие знают, что это псевдоним Дитера Болина. Так что не изменял он себе. Столица, час 34. На Retro FM скоро услышим Криса Нормана и комбинации.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

какой-то степени недостаточно зацелованная команда Sixpence, Non de Richard на Retro FM. Кто-то говорил, лучше поцелуй воздушный, чем красивый, но бездушный. В столице 1:49. Несколько минут ожидания. Услышим Gypsy Kings и Юрия Антонова. Они впереди.

Ринг-ринг. Это прилетело оповещение, что с 1 октября в России значительно вырастут в цене импортные витамины и БАДы. Особенно подорожание затронет магний, кальций, витамин С и другие популярные добавки от производителей из США и стран Европы. Такие новости с любимым, что ли, словом «подорожало». Любимым, кавычки, конечно. В столице 2 часа 20 минут. Из наших стабильно дорогих любимых артистов на Retro FM впереди Silent Circle и команда Joy.

0: Несмотря на энергичность, все же сыро. Серо, что в этой истории, ребята, из Silent Circle. На Retro FM не все всегда идет и получается, как хотелось бы. Мы же с вами, что стараючи, музыкально не скучно, не уныло, как не томно, отдыхаем вместе. В столице 2 часа 35 минут. Скоро услышим на Retro FM Blue System и Корону.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

некоторых странах некоторые личности весьма умело находят приключения или устраивают, становятся их инициаторами. Посмотрел новость, что в Китае экстремал прошел по канату над бушующей рекой. Там сильный ветер, бешеные потоки реки, тонкий канат постоянно раскачивался из стороны в сторону, но все прошло удачно. Экстремал преодолел путь хладнокровно до конца. Вот ведь кому-то заняться нечем. В столице 2 часа 49 минут на Ретро-ФМ. На подходе мы вот

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.